0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.
2: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
1: Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Радио.

0: zeige, Doge, let's go.
1: La la la la la, Shavua Tov, Shavua Tov.
2: Mi badri, veseli.
3: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
5: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
6: Шавуатов на Первом радио.
7: Здесь зрители аплодируют.
5: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Остаться с тобой.
2: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89,1 FM.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Буду всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Рядом с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. 89.1
2: FM.

Первое радио всегда с тобой. Sip so much my juice. Dizzy dash, leave a bruise. What you talking if you ain't

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио. Здорово. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Старый на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Итак, что же у нас сегодня? А сегодня у нас такая долгожданная, такая любимая суббота. Наконец-то этот день наступил! Ура, ура, ура! Можно отдыхать, расслабляться и рано не вставать. И вот вопрос для тех, кто сейчас подключился. А что вы, собственно говоря, рано встали? Могли бы и поспать. Ну ладно, раз уже так случилось, то давайте хорошо начнем проводить это время вместе с замечательными композициями, интересными рубриками, да и вообще просто хорошей, хорошей музыкой, не правда ли? Просто это то, зачем мы здесь и собрались. Итак, для тех, кто не знает наше расписание, хочу сказать, что слушаем музыку, естественно, в 10.30 повтор рубрики, 10.20 даже, 10.20, рубрики «Полный вперед». Если кто-то ее пропустил в среду, это рубрика для автолюбителей, новинки, старинки, ну и тому подобное. Все это рассказывается в этой рубрике. Ну а в 11.30 рубрика от Кристины Кипнис называется «На дикие и домашние». И там мы узнаем что-нибудь интересное о животинках, которые нас с вами окружают. Ну, возможно, не прямо сейчас, но мы существуем на одной планете, и было бы неплохо знать немножечко больше. Ну а с часу до двух, конечно же, нерабочий полдень. Именно эта программа позволяет вам слушать свою любимую музыку на волне Первого радио и поздравлять родных и близких с какими-то праздниками, с какими-то событиями, да или просто передавать приветы. Ну а что же сегодня? Что же сегодня? Как всегда, мы начнем с нашей традиции. Я расскажу, какие сегодня праздники можно отметить. И первое, что бросилось в глаза, это день поиска новых вкусов и запахов. Чувствуете? Ведь орган чувств помогает человеку познавать окружающий мир во всем его разнообразии и обработать информацию о запахах и вкусе еды, напитков, лекарств, зубной пасты и многого другого помогает головной мозг, который отвечает за анализ ощущений. И встречаясь со знакомым ароматом, мы погружаемся в воспоминания о прошлом. Казалось бы, вот что-то такое мимолетное прошло, а ты уже перенесся в то время. Мозг хранит данные о любом полученном ранее опыте, поэтому человек, представивший себе лимон, начинает ощущать во рту свойственную такую кислинку, не правда ли? Обоняние помогает распознавать вкус еды, а в мозгу сохраняется ассоциация, вызываемая при виде продукта, которому свойственен определенный запах. Однако, за распознавание вкуса отвечают не только все наши данные ротовой полости, но и мозг. И если человеку показать стручок жгучего перца, но при этом положить в рот кусочек яблока, он почувствует горечь и остроту, скорее всего. И это связано с обработкой мозгом информации, согласно которой каждый продукт имеет определенный вкус. Ломки стереотипов в игре с ощущениями посвящено одно из направлений современной кулинарии. Молекулярная. Знаете же, да? Шеф-повара колдуют на кухнях ресторанов, чтобы удивить клиентов необычными блюдами. В меню заведения есть икра осетра со вкусом свежей малины, воздушное суфле винегрет, десерт в виде яичницы с беконом, суп из кровяной колбасы и тыквы в форме куска стейка, да и много чего другого. Наверняка вы видели хотя бы какие-то видео или фотографии. И для приготовления блюд в молекулярной кухне применяются коптильный пистолет. Благодаря ему аромат дыма от костра появляется не только у мяса и рыбы, но и у мороженого, фруктов и даже чая. И для всех, кто готов на эксперименты с органами чувств, придуман необычный праздник 25 июля. Именно сегодняшний день отмечается день поиска новых вкусов и запахов. И чтобы отметить такое забавное торжество, не обязательно посещать рестораны со звездами Мишлен. Редкие сочетания необычные ароматы встречаются и, к примеру, в парфюмерных магазинах. Так можно найти какую-нибудь туалетную воду для пиратской вечеринки с запахом табака, пороха, жженого сахара. Ну, или же духи, которые создают шлейф от рыбной икры, дерева инжира и его плодов. И люди с обостренным обонянием удивляются, встречая в известных парфюмерных композициях, например, аромат бензина, синтетической смолы, клея, грибов и даже пиццы. Да, и такие тоже есть. Для поиска новых
новых вкусов и запахов призываются всех желающих к экспериментам. То есть приготовьте сегодня что-нибудь интересненькое по новому рецепту. Может, добавьте каких-то специй, там, восточных, не знаю, каких-то интересных. И в честь праздника приветствуются эксперименты с запахами и вкусовыми ощущениями, для проведения которых не обязательно быть парфюмером или поваром ресторана с изысканной кухней. Но что-нибудь новенькое попробовать точно стоит. Вот такой вот праздник сегодня можно отметить. Ну а мы начинаем. У нас сладкая песня подъехала. Называется она «Шоколадка». Елка, погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Лидский квас. Любимый квас.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
8: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
9: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
8: Павел Маргулян.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: А я надеюсь, что настроение у вас замечательное, вы зарядились позитивом за эту ночь и готовы раздавать улыбки налево и направо. Улыбнитесь коту, который проходит мимо вас. Улыбнитесь солнышку, которое светит, хотя так ярко, господи, наверняка сегодня будет жарко. Ну, о том, какая сегодня погода, я могу хоть сейчас, конечно, сказать, но это совершенно не имеет значения, потому что через каких-то полчаса мы услышим выпуск новостей и узнаем, что ж там-то происходит. Происходит в Израиле и мире. А сейчас надо быть в курсе новостей. Времена, знаете ли, такие, они какие-то нестабильные. Но я очень рада, что мы сегодня все с вами проснулись. И тьфу-тьфу-тьфу, пока тише, да гладь, так тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгладить в любом случае. Так вот, дорогие мои, давайте наслаждаться этим утром субботы.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
2: Реклама. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
5: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383.
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
2: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Wait till you're now.

начинается, смотря у кого как, берем кофе, чай, молоко, что кто-то любит пить по утрам, и просто говорим: боже, какой же сегодня намечается чудесный день. И вот с этой формацией мы идем дальше.

Вот, подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый ровно в 9.00. Ни секунды раньше, ни секунды позже. Начнется выпуск новостей, чтобы мы узнали, что творится в мире Израиля и вообще, что нас сегодня ожидает. Ну что же, утро продолжается.

0: Новое радио. Всегда с тобой.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Просто какая-то комедия.
3: Очень здоровый человек.
4: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
1: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
6: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
7: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
8: 03-94-94-88.
6: Год без забот.
9: Реклама.
10: После замены тазобедренного сил 184 тысячи шекелей.
11: Нам важен результат.
12: Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
12: В соответствии с уставом мероприятия.
1: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
1: «Центр Кар Азур». Дерех Хашива 9.
13: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
14: Реклама.
15: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
16: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
15: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Хуситы обещают значительный ответ на саудовскую эскалацию. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Один из представителей хуситов, Наср аль-Дин Амер, заявил в ответ на саудовский удар по стране: ответ на саудовскую эскалацию будет значительным. Йеменский народ нельзя заставить сдаться. Саудовская Аравия должна снять блокаду. Ир-Рияд нанес удары по военным целям хуситам в Хадейде накануне. Источник в йеменских службах безопасности сообщил агентству «Франс-Пресс», что среди целей Саудовской Аравии были военно-морская база в портовом городе Хадейда и военный лагерь на острове Камаран. Обострение конфликта знаменует собой новый фронт войны, охвативший регион после американо-израильских ударов по Тегерану в феврале, и происходит на фоне параллельной блокады Ираном Ормузского пролива. После 13 ночей подряд ударов США по Ирану минувшей ночью американских атак не было. Однако разведка США представила тревожную оценку, согласно которой новый верховный лидер Исламской республики Маджтаба Хаменеи гораздо решительнее своего отца настроен на получение полноценного ядерного оружия. Одновременно появились сообщения о переброске иранских сухопутных войск к сверхзащищенному подземному объекту под названием «Гора Пикакс». А президент США Дональд Трамп заявил, что готов выслушать предложение Тегерана, хотя считает, что время для сделки еще не пришло. По данным разведслужб США, хотя Маджтаба Хаменеи никогда публично не призывал к созданию атомной бомбы, он и представители руководства Ирана стремятся к обладанию полноценным ядерным арсеналом. Источники, беседовавшие с «Нью-Йорк Таймс», уточнили, что основная часть разведывательной информации о взглядах Маджтабы относится к периоду до начала войны. Страны-участницы Международного уголовного суда проголосовали за отстранение Карима Хана от должности главного прокурора, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника. За отстранение Хана проголосовали 82 из 125 стран. Список проголосовавших «за» не приводится. Причиной для отстранения прокурора МУС стали обвинения в домогательствах. Хан эти обвинения отрицает. В ноябре 2024 года Хан добился выдачи ордера на арест премьер-министра Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, которых он обвинил в военных преступлениях в секторе Газа. В 2023 году МУС по запросу Хана выдал ордер на арест Владимира Путина. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне крупных пожаров в стране поручил вооруженным силам мобилизоваться для усиления гражданской безопасности, сообщил накануне телеканал BFM TV. В ночь на пятницу Макрон обратился в Европейскую комиссию с запросом об активации для Франции механизма гражданской обороны ЕС. Как сообщили в ЕК, три самолета и два вертолета из флота Rescue были развернуты на юго-западе Франции, в основном в департаменте Жеронда. Был также активирован спутниковый сервис для оперативного картографирования зон пожаров. «Ле Фигаро» называет лесной пожар в Жеронде самым опустошительным за последние 50 лет во Франции. Огонь пока не поддается контролю. Требуется эвакуация 110 тысяч человек. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится. Будет ясно и жарко, слабый ветер. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Алина Дарк.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

9:07 в Израиле. Вы на волне Первого радио. 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Итак, напоминаю, сегодня у нас утро 25 июля. Да, дорогие друзья, суббота, любимая суббота на дворе. Кто-то, естественно, работает, и этим людям я желаю, давайте держитесь, ребята, я с вами в одной лодке, но ничего, и на нашей улице когда-нибудь будет выходной. Ну, а знаете, сейчас хотелось бы поговорить о чем-нибудь вкусном, о чем-нибудь летнем. Вот хорошо, вот если я скажу летнее и вкусное, у всех будут разные ассоциации, но я думаю, что если я вот назову конкретный продукт, то вы скажете: «А да, точно, да, однозначно, я говорю про арбуза». И знаете ли, есть некоторые новости в мире, которые нельзя пропустить, потому что каждый раз выбор арбуза — это, знаете, как лотерея своеобразная. Ну окей, можно купить половинку арбуза, четвертинку, все понятно, как бы там легче. Но когда вы хотите купить целый, как же это сделать? А вот в Южной Корее наконец-то решили главную проблему лета. Теперь там невозможно купить невкусный арбуз. Перед продажей каждый арбуз просвечивают на специальном сканере, который определяет уровень сахара по шкале Брикса. И итоговую сладость печатают прямо на этикетке. Поэтому покупатель заранее знает, насколько сладким окажется плод без привычной лотереи, повезет, не повезет. Ну а что же касается Израиля, пока такой опции нету. Я, честно говоря, попадалась несколько раз на очень невкусные арбузы. Хотя, знаете, вот я беру обычно половинки, они там выглядят супер сочно, супер красно, супер как бы будто они сладкие, ничего подобного. А тем не менее, в Израиле сезон арбузов начинается уже где-то в апреле. Такие первые урожаи везут из теплой долины Арава, но они еще очень-очень дорогие, да? А вот самый пик, когда они максимально сладкие, сочные и недорогие, с мая по август. То есть сейчас еще как раз все замечательно. А вот к сентябрю сезон уже постепенно будет отходить, поэтому наслаждайтесь арбузами прямо сейчас. Ну и естественно, чтобы не гадать в супермаркете, или на Шуке, ориентируясь на 5 простых признаков, можно выбрать классный арбуз. То самое желтое пятно, земляное, место, которым арбуз лежал на земле, оно должно быть насыщенно желтым или даже кремово-оранжевым. Если пятно белое или зеленоватое, его сорвали слишком рано, и сладостей не будет. Ну а также не забываем про паутинку на корке. Сухие коричневые сеточки и шрамы – это отличный знак. Они появляются, когда зависть активно опыляли пчелы. И чем больше такой паутинки, тем слаще мякоть. Ну а не забываем также про матовую корку, не глянцевую. Спелый арбуз теряет глянцевый блеск и становится слегка матовым. Если корка блестит и отражает свет, ягода не дозрела, скорее всего. Ну и, конечно, тяжесть и звук. Возьмите арбуз в руки, он должен ощущаться тяжелее, чем кажется на вид. Это значит, что он полный сока. И постучать по нему кулаком — звук должен быть гулким и звонким, будто внутри есть пустота. Глухой ватный звук — арбуз либо перезрел и забродил, либо внутри какая-то каша. Ну и сухой хвостик. Сухая коричневая подложка подсказывает, что арбуз дозрел, сам не доходил в дороге. Вот такие вот есть лайфхаки. Но это то, что говорит нам интернет. А может быть, у вас есть свой способ, о котором вы никому не рассказываете, а? Ну что ж, давайте начинать это утро. И сейчас давайте задаваться вопросом: почему вместе с Дорофеевой?

0: радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Покупайте Big Ur Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
4: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ur Laser. Звездочка 3414.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
9: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
11: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
10: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
7: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
8: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
9: 03-94-94-88-8.
8: Год без забот.
10: Реклама.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Лидский квас. Любимый квас.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
15: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
16: «Оболонь». Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Реклама.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот подходит к завершению этот час. Ура, ура, ура. Двигаемся вперед по этому прекрасному, замечательному дню, который называется суббота. Я уверена, что вы настроили каких-нибудь интересных планов. Кто-то наверняка просто дома будет лежать. Кто-то, может быть, решит поубираться, потому что, ну, а когда еще это делать? Вся неделя у нас с вами занята. Приходишь домой после работы уставший. Не до этого, естественно. Кто-то может сделать заготовки на всю неделю, а что очень даже разумно. Честно, пыталась себя приучить, не получается, у меня не получается так готовить, чтобы вот прям на неделю хватало. Хотя, знаете ли, если заварить кастрюльку борща литров так на 8, ты его ешь и ешь, и потом в конце концов он тебе надоедает. Я понимаю, что борщ не можно доесть, но и такое тоже происходит. Ну что ж, дорогие друзья, давайте двигаться вперед. Кто-то, опять-таки скажу, может едет на море, кто-то на пикник, но все это главное делать на позитиве, с улыбкой на лице и дарить свою улыбку остальным, поэтому этим и занимайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Маха.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 964. Результат индивидуально. Звучит написано. Основано на реальном случае.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее. И вам точно захочется остаться. Звоните. Звездочка 6120. Admetis Rim Ришон Лицон. Звездочка 6120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
7: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
9: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
12: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
11: Александр Солнцев.
10: Первому радио 25 лет.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Утро на волне Первого радио продолжается. 10 часов и 3 минуты в Израиле. На календаре у нас сегодня 25 июля. А что мы делаем в 10 часов и сколько там минут? Конечно же, узнаем, каким обещает быть день сегодняшний из нашего постоянного гороскопа. Ну а также хочу напомнить, что сегодня в 10:22 минутки приблизительно мы с вами услышим повтор рубрики «Полный вперед» для автолюбителей. Ну что ж, давайте приступать, ведь этот день, когда готовность пересмотреть привычные представления поможет открыть для себя новые возможности и неожиданные решения. Ну, это то, что обещают нам астрологи. Итак, овны, сегодня не стремитесь быть первыми во всем. Гораздо важнее выбирать момент, когда ваши действия принесут максимальный эффект. Тельцы, обстоятельства позволят взглянуть на давнюю цель под новым углом. Возможно, путь к ней окажется проще, чем вы предполагали. Близнецы, ваше чувство юмора поможет зарядить на разрядить напряженную атмосферу и расположить к себе людей. Иногда улыбка становится лучшим аргументом. Раки. День благоприятен для того, чтобы услышать собственные потребности, не ориентируясь на ожидания окружающих. Это поможет восстановить внутреннюю гармонию. Львы. Сегодня вы можете вдохновить других не словами, а личным отношением к делу. Ваш энтузиазм окажется заразительным. Девы. Полезная идея придет во время привычного занятия. Не недооценивайте моменты, когда мысли рождаются сами собой. Весы. Обстоятельства помогут увидеть новые перспективы там, где раньше казался тупик. Не бойтесь изменить первоначальный план. Скорпионы. Сегодня вы легко определите, чему действительно стоит уделять силы. Остальное можно без сожаления оставить позади. Стрельцы. День располагает к небольшим открытиям. Даже обычная прогулка или разговор способны подарить свежую идею. Козероги, спокойная уверенность поможет добиться большего, чем попытки кого-то переубедить. Ваши результаты скажут сами за себя. Водолеи. Сегодня полезно обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным. Именно там может скрываться интересная возможность. Рыбы. Внутреннее чувство красоты поможет наполнить день особым настроением. Позвольте себе замечать прекрасное в самых необычных вещах. Ну что ж, вот таким вот обещает будет день сегодняшний. Ну а что же? Сбудется, не сбудется. Поживем, конечно же, увидим. Ну а сейчас будем слушать музыку, то, зачем мы здесь сегодня собрались.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, только сегодня, 25 июля, в мебельном магазине Alta Livello грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу, только в Alta Livello. Ждем вас. Часы работы с 11 утра до 10 часов вечера. Alta Livello. Адрес: Ришон Лицеон, Рожанский, 11, звездочка 9246, звездочка 9246.
0: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Жаркое лето в «Центр Кар».
1: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
0: «Центр Кар Азур». Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
2: Эй, вот это какой адрес у него?
0: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
3: После разрыва мениска получила 90 шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
4: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
0: Лидский квас. Любимый квас. Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
8: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
7: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
9: Да-да, мы все еще с вами и будем оставаться здесь долгое-долгое время. Ну а прямо сейчас давайте послушаем рубрику «Полный вперед». Итак, погнали.
10: «Полный вперед» — программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
11: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий, на линии Евгений Вейнард. Традиционно откуда-то вещает, неизвестно из каких широт, высот.
12: Да, всем здрасте.
11: Где-то в какой-то части Соединенных Штатов, скорее всего, Женя находится, насколько я могу предсказать.
12: Я уже в третий раз в другой части.
11: За тобой просто уследить невозможно.
12: Это просто лето. Событий неимоверное количество. Мы выходим раз в неделю. Поэтому...
11: Да.
12: Ну, не успеваем.
11: Но, тем не менее, куда тебя на этот раз занесло, и насколько традиционно это для нашей программы?
12: Ну, ты же знаешь,
11: программы.
12: Я традиционен. Поэтому, когда у нас традиционный конкурс «Делеганс», значит, я на традиционном конкурсе. На сей раз опять с детками.
11: Ага, не тот ли это «Делеганс», на котором турбореактивные машины ездят?
12: Нет. Здесь не ездит ничего. Нет, точнее, все въезжает, как положено, своим ходом. И уезжает своим ходом. А вот так, чтобы там шастать внутри, нет, это на другой. Травка та же, просто в другом месте страны. Вот. А здесь все так тепло по-домашнему. Не хочется уезжать.
11: Цитирую классика.
12: Да, теперь это уже классика. Как и было обещано организаторам, по сравнению с прошлым годом, ну, процентов на 50 стало больше. То есть из года в год масштаб увеличивается.
11: А ты можешь сравнить, потому что ты на всех бываешь.
12: Да. Именно так. Когда приезжаешь из года в год, ты видишь, как это развивается.
11: Значит, мы готовы принимать твои положительные эмоции.
12: На этом конкурсе две площадки, такие основные. Одна площадка, как я уже рассказывал раньше, в аутентичной деревеньке, которой там 150 лет, все домики настоящие, они просто поддерживаются. Все это, естественно, на берегу озера, из которого вытекает речка. В общем, живописное место.
11: Да, антуражненько.
12: Да. Просто вот входишь, и даже не важно, что там стоят какие-то суперантикварные автомобили. Там просто красиво, душевно. Ну вот реально, абсолютно. Вот заходишь в эту деревеньку и упираешься глазками в Ford Model AC 1904 года. Это вообще фордовское начало-начало.
11: Ну, карета каретой.
12: Да, карета каретой. И привезли ее на этот конкурс из Индианы.
11: Это настоящая или это...
12: Это реальная настоящая машина 1904 года, которая въехала сюда своим ходом.
11: Потрясающе. На бензине?
12: Да, это бензиновая.
11: С ума сойти.
12: Кстати, Стэнли не было в этот раз. То есть я имею в виду паровых машин. А, ну, должен сказать, что поскольку я был на сей раз как бы частично инсайдерская информация, поскольку я был, так сказать, соучастником всего этого мероприятия, и у меня был доступ.
11: Даже так?
12: Да. И у меня был доступ...
11: Подожди, с этого места поподробнее. Ну да, пора вскрыть интригу. Евгений у нас обладатель эксклюзивного Катерхэма, он же Lotus Super 7. Можно тебя, Женя, поздравить с удачным началом карьеры автомобильного коллекционера.
2: Фу-фу-фу, через левое плечо.
12: Да, короче, и по времени, и по зонам у меня был довольно свободный доступ. Довольно, абсолютно свободный доступ. Ну вот, когда ты приезжаешь и видишь зачехленные машины, когда ты стоишь и наблюдаешь, как машины въезжают, и поскольку, ну, понятное дело, что у тебя этот определенного типа браслетик на руке, вот поэтому все знают, что ты, как это, метка, свой. Не надо обнюхивать, облизывать, и так понятно, на тебе метка. Вот, поэтому... В любой момент к любой машине можно было подойти до того, как там появились зрители, скажем так. Кстати, насчет этой зачехленной машины. Ну, это всего лишь Packard 32-го года.
11: Всего лишь Packard.
12: С таким гигантским 8-цилиндровым мотором 5-литровым. Да, вот его потом расчехлили, симпатичная штучка. А потом следом ты подходишь. Почему у меня на фотографиях нет людей? Именно по этой причине. Когда машины и природа. Вот. А потом ты, так сказать, поворачиваешь голову и взглядом натыкаешься на Auburn Bobtail Speedster 29-го года. Такой редкая штучка. Их всего-то было сделано 100 штук. Вот. А это... По номеру кузова она 12-я машина.
11: Потрясающе.
12: Вот. Но были штучки и более уникальные. Не по времени, да, не тем, которым там по 120 лет, а совсем, ну, например, на сегодняшний день в мире осталось только два Штейра 220, которые кабриолеты, 38-го года.
11: Потрясающей красоты машинка.
12: Да. Чем, опять-таки, реставрация просто уникальная. Я не знаю, было ли в оригинале такое цветовое сочетание. Слоновая кость с... темно-темно-вишневым верхом, да, вот капот и вот задняя часть. Вот такой арт-деко натуральный, но это немецкий Штайр, и в мире всего таких две машины. Ну, я даже не знаю, вот если проговаривать названия автомобилей, которые там стояли, насколько это...
11: Людям понятно, да?
12: Да, да.
11: Особенно по радио.
12: Да. Вот, например, стоял там замечательный, опять-таки, Packard Twin Six. Ну, Twin Six, ну, хорошо. Он, правда, 1916 года, то есть ему 110 лет, с 7-литровым мотором V12. Так, на секундочку.
11: В то время уже такие выпускали моторы?
12: Да. Когда тебе это открывают капот и показывают такую прелесть, это реально очень сильно впечатляет. Особенно, когда ты осознаешь, что этой машине 110 лет.
11: Ясно. Ну что ж, давай перенесемся на полянку, где не только столетние ретро-кары, но еще много интересных экземпляров.
12: Кстати, один из, как это, спонсоров этого конкурса, это GM. Вот, поэтому GM любит там выставлять всякие свои какие-то уникальные штуковины. На сей раз они поставили Pontiac Farago, который 1969 года. Вот, ну, это концепт, прототип.
11: Квадратный, длинный, бордовый, или как по цвету, непонятно, тут полутень.
12: Гнилая вишня с примесью черного.
11: Честно, вот... Я уже много видел всяких фотографий от тебя, но такого экземпляра я вижу впервые.
12: Ну, это концепт, он был сделан в одном экземпляре, хотя на самом деле был такой свободный дизайнер, как Farago. Вот именно в его честь эта машина и названа. Скажем так, в середине 70-х я попал на такой рассказ об этой машине в одном издании и был удивлен, насколько она, в общем-то, мне не понравилась, эта машина. Ну и тут я вижу ее живьем, подтверждаю, что она мне тоже не понравилась. Ну, это слабый концепт, откровенно слабый. Но опять-таки, 69-й год. Понимаешь, если мы будем брать 69-й год, европейские концепты и американские, ну очень сильно, ну, очень большая разница. Но весь фокус в том, что CF — это не что иное, как когда отсыл к Кажиоло. Потому что европейский Кажиоло делал этот кузов. Проектировал Farago, а изготовили эту машину в Италии, в дизайн-студии Кажиоло. Просто туда были отправлены шасси Pontiac, вот, и там это все делали. Ну, как бы с этой точки зрения, это Штучка редкая, действительно. Вот. А за ней стоит как бы известный всем нам Ford GT, но на самом деле это концепт.
11: То есть, в смысле, тот самый концепт Ford GT?
12: Да, 25-летней давности, которые потом начали выпускать мелкими сериями. Но это не серийная машина, это именно концепт. Тут хорошо видно, что тот счастливый случай, когда концепт не отличается от серийной машины.
11: Действительно. Сразу и не поймешь.
12: Да, а у этого Понтиака, который так нам всем странновато выглядит, 69-го года, у него так 370 лошадиных сил на секундочку. Для того времени это, в общем, не слабый запас мощности.
11: И очень футуристичные колеса для тех.
12: Слушай, если мы будем называть футуристичные автомобили 69-го года, можем далеко пойти. Не всякий современный дизайнер выдержит такого накала страстей. У него просто карандаш в такую сторону не повернется. Ну, значит, типа переходим дальше и смотрим. Это классика жанра, уже много раз виденные.
11: Да. Каунтаж и Миура.
12: Миура. И... Причем каждый раз, когда ты смотришь на эту машину, она... Я про Миуру сейчас. Собственно, и Кунтач то же самое. Они очень сильно впечатляют. Всегда. Ну вот всегда. Тем более, когда они стоят рядом. Я понимаю, что BMW M1 это чуть-чуть другие годы. То есть там разница в 15 лет. Поскольку Джуджара и Гандини работали вместе в свое время. Этот вечный спор, который теперь уже никогда не разрешится, насчет Миуры, ну, потому что Гандини просто уже с нами нет. И вот, значит, этот веер такой стоит. Вот спорная машина, вот чисто гандиниевская, вот чисто джуджаровская.
11: Ну да. Еще там Ford GT новый рядышком.
12: Ну, на самом деле...
11: Мимо проезжал.
12: Там и Ford GT новый стоял, там и куча современных Lamborghini и Ferrari стояли.
11: Всякая мелочь, как ты любишь говорить.
12: Ну, на самом деле, на современные машины... В общем, нет смысла обращать внимание, ты их можешь увидеть на улице.
11: Это ты их можешь увидеть на улице.
12: А, извините.
11: Да-да.
12: Да, ну, традиционно, кроме GM, еще спонсорами были Ferrari. Ну, там стояла куча всяких новых. Вот, но должен сказать, что Люси не было.
11: Странно, все-таки новая Феррари.
12: Уже кто-то перепродает, уже первое сообщение, что Люся попадает на аукцион. Но это не здесь, но, в общем, так интересно.
11: Вторая рука, да.
12: Да. Эта машина вышла 2 месяца тому назад, у нас вторая рука.
11: Second hand.
12: И из особых эксклюзивов на эту же тему могу назвать Спайкер C8, но в данном случае это не купе, а редчайший кабриолет, ну, родстер. Вот это реально редчайшая машина. Штук 150 было выпущено, максимум 150 таких машин. На удивление эффектный белый цвет. Большая редкость для спайкера. Они обычно серебристые или темно-серые. Вот. И черные, да. А тут, значит, белая машина.
11: С хромированными всякими воздухозаборниками.
12: Это чисто спайкер. Вот это их фишка. Лобовое стекло без рамки сверху. Вот эти вот форточки, которые опускаются вниз, половинки, как у Countach, такого типа.
11: Шикарный автомобиль, но я так понимаю, что есть еще более редкий гвоздь программы.
12: Подходишь к такой совершенно уникальной вещи, как Ferrari 330 P4. Это 67-й год. Стоимость машины на сегодняшний день около 50 миллионов долларов. И тут, значит, первое, что я вижу, это ошибку в... Ну, на табличке ошибка. Машина 1912 года. Двигатель 6,3 литра V12. Подзываю работников, говорю, ребята, это какая-то странная ошибка, вам не кажется? Машина 67-го года, это официальная табличка. На что мне ответили? Ой, да у нас тут больше, чем 250, по-моему, табличек. Больше, чем 250 табличек, просто ошиблись и не обращаю внимания. Я немножко остолбенел от такого ответа. Думаю, ну ладно. Это, в конце концов, ваша лажа. Согласится ли на это владелец машины? Ну, я, естественно, обратил внимание на остальное, что они написали. Ну, хорошо, да. Кстати, владелец Себастьян Коппола. А вот. А указано Ferrari RCR P4, а не 330 P4. Думаю, странно. Я как-то не встречал раньше такого. Думаю, может, они ошиблись. И здесь я начинаю перепроверять. И, о боги, я расшифровываю, что такое RCR. Racing Cars Replica. Это не оригинальная машина. Делают ее в Америке, используют оригинальный двигатель Ferrari, действительно, 6,3 литра V12 мощностью 650 лошадиных сил. В разных комплектациях, копия колес абсолютная, все сделано абсолютно один в один, вот приблизительно как делают Jaguar XJ13. А вот, да, так и вот такая реплика стоит от 100 тысяч до 400 тысяч.
11: Ну, я вот уже за 600 тысяч нагуглил ее в продаже.
12: Ну, может быть, со вторых рук, да. Я имею в виду, от производителя была информация, что от 100 до 400. Так в чем удивление-то? А каким образом реплика попала на конкурс «Д'Элеганс» в зачетную? И на табличке не было написано, что это реплика.
11: То есть это как-то со стороны организаторов.
12: Вот именно. И к организаторам конкурса у меня появилась масса вопросов. А машина, да, машина очень красивая, копия замечательная, все нормально. Но мне не очень нравятся взрослые мужчины в розовых шортах и таких же пиджаках.
11: Это владелец, что ли?
12: Ну да, ну да, он там ходил. Представляешь себе такое?
11: У каждого свои тараканы, да, в голове.
12: Да, розово-голубые шорты и пиджак такой же.
11: То есть гвоздь программы оказался копией. Ясно. Так тогда какую же машину ты бы выделил для себя?
12: Ну ты же знаешь, какую? Lotus Super 7.
11: Ну это понятно.
12: Нет, на самом деле эта реплика, она очень сильно впечатляла. Стояла она в хорошем месте. По-любому самый впечатляющий автомобиль. Ну и Спайкер тоже, вот должен честно сказать.
11: В общем, интересный конкурс. Как это? Тамада хороший, конкурсы интересные.
12: Приблизительно, да.
11: Будем говорить о победителях или это уже...
12: Это не имеет вообще никакого смысла.
11: Ну, как обычно, да.
12: Потому что они каждый в своей категории. У них свои победители, у нас свои. У нас победители, наши слушатели.
11: А кто же победил среди лотусов Super 7?
12: Слушай, он был там один.
11: Первое место.
12: Не, он не попадал ни в одну из категорий. Ну, там же они по категориям, он не попадал. Вот. Хотя мне кое-что перепало. Угу. Совершенно случайный человек, причем из Канады, взял мои координаты и прислал мне совершенно исторические фотографии и парочку историй оригинальной компании Lotus конца 50-х, поскольку там работал его друг напрямую с Чепменом. Это инсайдерские фотографии. Одну очень интересную историю. А его младший брат работал с последними лотусами в Формуле-1. Ну вот, мне прислали пару писем с фотографиями изнутри.
11: Прекрасно. Ну что ж, тогда будем делать выводы, как говорится, закругляться.
12: Вывод только один. Всем спокойных дорог и чистого неба.
11: Это само собой. А по выставке?
12: Честно, слишком много пафоса. В реальности это немножечко изнутри слабее выглядит, чем витрина.
11: Ну вот, теперь у нас есть особая инсайдерская информация. Прямой репортаж из-за кулис. Но, тем не менее, на этой выставке, я думаю, каждый нашел для себя что-то интересное.
12: Да, на самом деле, да, да. Особые ценители нашли этот Штайр, который, ну, очень элегантная машина.
11: По фотографиям это мой фаворит.
12: Вот, видишь. Вот. Кто-то нашел для себя этот Model AC фордовский, первая, еще до Т, которая была. Уникальнейшая машина. Mm-hmm. Кого-то невозможно было оторвать от V12 двигателя, которому, извините, почти 100 лет.
11: Кого-то, я даже знаю кого.
12: Да, но это, конечно, это такая живописная вещица. Ну вот как-то так.
11: Ладно, спасибо. Главное, это эмоции, которые сам получаешь, с нами делишься, и мы всегда рады слышать тебя и твои интересные рассказы. Как всегда, немножко завидуем, но тем не менее, всегда рады слышать тебя. Каждую неделю фактически тебя куда-то заносит.
12: Слушай, меня уже занесло. Это next week уже готов внутри.
11: Ты как бременские музыканты, да, всегда в пути?
12: Ну, да.
11: Твой ковер — цветочная поляна с автомобилями.
12: Когда-то на визитной карточке одного из автомобильных веб-сайтов, вот, ну, меня как редактора, с обратной стороны была надпись «Always in motion», «Всегда в движении».
11: Ну, вот именно слоган, который тебе подходит.
12: Все, еще раз всем спокойных дорог, беспроблемных.
11: Да.
12: И чистого спокойного неба.
11: Абсолютно поддерживаю. Всем пока-пока.
12: Пока.
13: Первое радио всегда с тобой.
14: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
15: Реклама.

0: Харьков Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
7: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Реклама.
10: Только сегодня, 25 июля, в мебельном салоне Alt Level грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу, только в Alt Level. Ждем вас. Часы работы с 11 утра до 10 часов вечера. Alt Level. Адрес Ришон Лицейн. Он Рожанский, 11, звездочка 92-46, звездочка 92-46.
9: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

это подходит к завершению. Этот час будем плавно передвигаться в следующий. Ну а через 5 минуточек мы с вами услышим выпуск новостей и узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Так что оставайтесь вместе с нами на волне Первого радио в это утро. Утро субботы 25 июля.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
11: Дедушка!
10: С 1997 года выступает на израильской сцене.
12: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
10: Влад Зерницкий.
13: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио. Новости.
15: После теракта в Цаль ввел ограничения на передвижение в Иудее и Самарии. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После трех терактов, произошедших менее чем за сутки в пятницу, армия обороны Израиля усилила меры безопасности в Иудее и Самарии, перекрыв ключевые дороги, десятки въездов в населенные пункты и установив дополнительные блокпосты. Палестинские источники сообщили этим утром о многокилометровых пробках в районе Шхема, Рамаллы, Иерусалима и других городов. По словам представителя ЦАЛИ, ограничения введены для предотвращения новых террористических атак по примеру недавних нападений. Напомню, что один из терактов унес жизни майора Юваля Эзры и старшего сержанта запаса Наяо Мелета. Палестинские СМИ сообщают, что Цаль закрыл десятки въездов, дорог и КПП в различных районах северной части Иудеи и Самарии, включая окрестности Шхема, Сальфита, Калькилии и Тубаса. После операции спецподразделения Дувдеван, в ходе которой были задержаны двое террористов, причастных ко вчерашнему нападению, подразделения Цаля приступили к масштабным проверкам и перекрытию дорог в городах-деревнях по всему региону. Впервые за две недели американские военные не сообщали об атаке на Иран в ночное время. Это произошло после 13 ночей атак подряд в рамках американской кампании против иранских целей. Тем не менее, иранские государственные СМИ сообщили, что накануне взрывы были слышны вблизи города Андимешк, на южном побережье острова Кешм, а также в Бендер-Аббасе. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху в ближайший понедельник отправится в США на переговоры с американским руководством. Встреча главы правительства с президентом США Дональдом Трампом запланирована на вторник в Белом доме. Центральное место в повестке дня займет иранский вопрос, поскольку Вашингтон анализирует дальнейшие шаги в отношении Тегерана. Помимо переговоров на высшем уровне, программа визита премьера включает посещение похорон сенатора Линдси Грэма. Египет работает совместно с США и региональными партнерами над ускорением развертывания международных сил стабилизации в Газе, пытаясь предотвратить срыв режима прекращения огня между Израилем и Хамасом. Об этом сегодня пишет ливанская газета «Аль-Ахбар». По данным издания, Каир надеется, что международные силы создадут новую реальность в сфере безопасности в секторе и одновременно окажут поддержку Национальному комитету по управлению сектором Газа. Газета отмечает, что недавние обсуждения были сосредоточены на создании пилотной зоны в Рафиахе, где перемещенных палестинцев разместят в караванах. Это соответствует заявлениям, сделанным ранее в этом месяце чиновниками Совета мира. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны жарко. Температура воздуха чуть выше среднесезонной. Слабый ветер. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

как же непривычно слышать такую личную спокойную песню от Майли Сайрус. Именно она открывает этот час 11.07 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. Приветствую! И хочу напомнить, что сегодня, вот сейчас, в этом часе, в 11.30, мы с вами услышим повтор рубрики «Дикие и домашние». Ну, все совсем разобрались, но пока мы с вами пытаемся настроиться на субботний расслабленный лад, из Австрии прилетели новости, которые доказывают, что изобретательность просто-напросто не знает границ. Ученые из Венского ветеринарного университета официально зафиксировали уникальный случай на одной из местных ферм. Кому-то, может, эта новость покажется глупостью, кому-то нет, но, слушайте, главной героиней научного мира стала совершенно обычная с виду корова по имени Вероника. Выяснилось, что Вероника освоила то, что раньше считалось привилегией исключительно приматов и самых умных птиц. Она научилась осознанно использовать предметы в качестве инструментов. Если обычные коровы просто чешутся обо что придется, то Вероника пошла гораздо дальше и проявила настоящую инженерную мысль. Она берет в рот массивные деревянные бруски или ветки и виртуозно чешет ими именно те места на спине и боках, до которых копытом или хвостом просто не дотянуться. Более того, исследователи заметили, что для разных частей тела она подбирает палки разной формы и длины, демонстрируя потрясающее понимание эргономики. Видео с ее бытовой смекалкой уже покоряет интернет, а зоологи переписывают учебники и всерьез обсуждают интерес и интеллект парнокопытных. И, согласитесь, это просто гениальный уровень бытового комфорта и заботы о себе любимой. Вероника буквально показала всему миру, если у тебя есть цель качественно расслабиться, выход найдется всегда. Ну и, знаете ли, пусть эта находчивая австрийская корова станет нашим главным вдохновением на сегодняшний день. Ну, слушайте, если уж Вероника смогла изобрести персональный чесатель для идеального отдыха, то и мы с вами просто обязаны найти лучший способ кайфануть в этот выходной. Так что откладывайте все сложные дела, устраивайтесь поудобнее и берите пример с лучших. Ищите свой идеальный инструмент для релакса. И, возможно, кому-то поможет в этом именно музыка на волне Первого радио.

0: Реклама.
1: Только сегодня, 25 июля, в мебельном салоне Alta Level грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу, только в Alta Level ждем вас. Часы работы с 11 до 10 часов вечера. Alta Level. Адрес: Ришон Лицеон, Рожанский, 11, звездочка 92-46, звездочка 92-46.
0: Реклама.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
5: 03-94-94-88.
3: «Год без забот».
6: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
7: Что-что? Повтори, пожалуйста.
6: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414.
5: Big Your Laser.
6: Звездочка 3414.
8: Лицкий квас. Любимый квас.
9: А Болонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Alta Level – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Level – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
0: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
15: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает: баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
14: Эли Швидлер.
13: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Всегда с тобой.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир гиен. Гиены – это хищные млекопитающие, обитающие в Африке и некоторых районах Азии. Несмотря на внешнее сходство с собаками, они ближе к кошачьим. Это очень умные, сильные и социальные животные, которые не только питаются падалью, но и сами успешно охотятся. У них одна из самых сильных челюстей среди млекопитающих. Они легко разгрызают даже крупные кости. Гиены сами добывают большую часть своей пищи. До 70-90% рациона пятнистой гиены – это добыча, а не падаль. В стае главные самки. Альфа-самка, с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов. Они крупнее, сильнее самцов и занимают высшие позиции в иерархии. Очень умные животные. Они умеют работать в команде, узнают друг друга по голосу и могут решать довольно сложные задачи. Их смех – это не смех. Такие звуки гиены издают при возбуждении, страхе или во время борьбы за еду.
2: Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет.
1: Могут долго преследовать добычу. Гиены способны развивать скорость до 60 км в час и удерживать высокий темп на больших расстояниях. Детеныши рождаются зубами. Это редкость среди млекопитающих. Иногда они начинают соперничать друг с другом уже в первые часы жизни. Они прекрасно видят ночью. Отличное ночное зрение и острый слух делают гиен одними из самых эффективных ночных охотников. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон ЛиЦон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните 6-120. Admetis Rim Ришон ЛиЦон 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Реклама.
8: Только сегодня, 25 июля, в мебельном магазине Alto Livello грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу, только в Alto Livello. Вас ждут с 11 до 10 часов вечера. Alto Livello, адрес Ришон ЛиЦон, Рожанский, 11, звездочка 9246. Звездочка 9246.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что ж, дорогие друзья, завершается этот час, а вместе с ним завершается и утро субботы. Да, уже переходим в день. И знаете, вот сейчас сижу и слушаю такой, а что это за приятные голоса в этой композиции? А это The Kid LAROI и Джон Кук. А я думаю, а что мне так понравилась песня? Если что, Джон Кук — это как раз-таки один из вокалистов BTS, поэтому, да, неудивительно, что мне понравилась песня. Ну что ж, давайте продолжать наше совместное музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого радио. Совсем скоро встретимся вновь.

0: Первое радио. Всегда проголосуй.
1: Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
1: На Первом радио.
2: Реклама.
4: Жаркое лето в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур. Дыр-Хашива 9.
5: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Жаркое лето в Центркар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центркар Азур. Дыр-Хашива 9.
2: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
8: Папа!
7: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
9: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
7: Игорь Рубин.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

12 часов 4 минуты в стране. Добрый день, дорогие друзья. Итак, все утро закончилось. У нас с вами на дворе день. Пора приступать к свершениям. Да ладно, оставьте все, отдыхайте, господи, ты боже мой. Итак, что нас ожидает? Это час, опять-таки, музыка. А следующий час — это уже программа «Нерабочий полдень». Поэтому, если хотите, чтобы ваша песня или ваше поздравление точно прозвучали, и мы успели это все сделать, можете уже их начинать присылать на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну а если вам казалось, что вы видели в этой жизни уже все, то держите свежие новости из Англии, которые точно поднимут вам настроение. Один из премиальных загородных отелей решил вывести сервис на абсолютно космический уровень и официально нанял на работу кошек. Да-да, усатые, полосатые теперь числятся в штате и получают настоящие должности и даже зарплату в виде премиального корма. Их главная обязанность в отеле – работать с персональными грелками и экспертами по глубокому сну для постояльцев. По желанию гостей, пушистые сотрудники приходят в номер перед сном, с комфортом устраиваются в ногах и включают свой фирменный мурчащий ультразвук. Администрация отеля с гордостью заявляет, что после такого сеанса кототерапии бессонница проходит моментально, а уровень стресса падает до нуля. Сами кошки, судя по всему, от такой работы в полном восторге. Лежишь себе на мягкой кроватке, тебя гладят, да еще и вкусняшки за это дают. Красота, а не жизнь! Постояльцы бронируют номера на месяц вперед, а ученые в очередной раз подтверждают, что кошачье мурлыканье работает лучше любых успокоительных. Это ли не идеальный пример того, как нужно устраиваться в жизни и совмещать приятное с полезным? Так что нам с вами точно есть чему поучиться у этих английских хвостатых профи. Суббота. Самое время перенять их жизненную философию. Найти самое мягкое место, сладко потянуться и наотрез отказаться от стрессов. Так что давайте включать эфир погромче, устраивайтесь поудобнее и давайте мурчать от удовольствия вместе от красивых песен. Погнали!

0: сегодня, 25 июля, в мебельном салоне Alt-Level грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу. Только в Alt-Livello. Ждем вас с 11 утра и до 10 часов вечера. Alt-Livello. Адрес: Ришон-Лицон, Рожанский, 11, звездочка 9246, звездочка 9246.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
7: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» – 050-302-8880.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
13: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
12: Марк Кричевский.
11: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Первое радио.
2: Остается ровно полчаса до начала программы «Нерабочий полдень». И напоминаю, если хотите, чтобы ваша песня прозвучала, или хотите кого-то поздравить, то давайте уже начинайте присылать ваши сообщения на наш WhatsApp 054-2070-800. А то бывает, знаете, такое, что люди начинают такие: «А, все, хочу поздравить, а уже конец программы, и просто-напросто, а там уже очередь, и ничего не успеваешь делать». Ну да, к сожалению, такое тоже происходит, поэтому давайте жду вашего сообщений. Вот уже вижу несколько, так что да, очередь уже началась. Но этот день продолжается. Продолжается под чарующие композиции от Мэрайя Кэрри.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Покупайте Big Ur Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
2: Что-что? Повтори, пожалуйста.
1: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ur Laser. Звездочка 3414. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Встречайте «Физ». Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. «Физ». Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, только сегодня, 25 июля, в мебельном салоне Alta Livello грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум класса. И это еще не все. Для каждого покупателя приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой только сегодня, в субботу, только в Alta Livello. Работает до 10 часов вечера. Alta Livello, адрес Ришон-Лицеун, Рожанский, 11, звездочка 92-46, звездочка 92-46.
0: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый, необычный, а нерабочий. Да-да, совсем скоро начнется программа «Нерабочий полдень». Поэтому жду ваши приветы, поздравления, заявки на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну что ж, давайте будем продолжать наше музыкально-развлекательное путешествие.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
5: Звоните 03-558-5458.
7: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
11: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
10: Андрей Смертенко.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Автомобили с палестинскими номерными знаками обстреляны возле Бейт-Лехема. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Как сообщают палестинские СМИ, группа экстремистов открыла огонь по автомобилям с палестинскими номерами в деревне Абун-Джейм, расположенной примерно в 10 километрах к юго-востоку от Бейт-Лехема. Согласно сообщению, группа израильтян вошла в деревню, рассредоточилась по ней и открыла огонь по проезжающим автомобилям. По данным агентства ВАФА, нападавшие также заблокировали главную дорогу деревни, захватили один из автомобилей и повредили его, после чего покинули этот район. Сообщения о пострадавших не поступало. Палестинские источники сообщают также, что группа израильских поселенцев заняла недостроенный дом к западу от Сальфита в районе Шхема и вывесила на нем израильский флаг. Согласно другому сообщению, поселенцы подожгли грузовик в деревне Уриф, расположенной к югу от Шхема. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху в ближайший понедельник отправится в США на переговоры с американским руководством. Встреча главы израильского правительства с президентом США Дональдом Трампом запланирована на вторник в Белом доме. Центральное место в повестке дня займет иранский вопрос, поскольку Вашингтон анализирует дальнейшие шаги в отношении Тегерана. Помимо переговоров на высшем уровне, программа визита премьера включает посещение похорон сенатора Линдси Грэма. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прибыл в Дамаск, где ему предстоит встретиться с президентом Сирии Ахмадом Ашара. Это первый визит генерального секретаря ООН в Сирию с 2009 года. После приземления Гутерреш написал в соцсети X, что прибыл с визитом солидарности, и мое послание ясно – ООН стоит на стороне Сирии в это критическое время. Во Франции и Испании продолжаются крупнейшие лесные пожары, вынудившие власти эвакуировать около 200 тысяч человек. Стихия бушует с начала недели, уничтожая леса и растительность. По данным на сегодняшний день, во Франции эвакуированы около 140 тысяч жителей, в Испании около 60 тысяч. Испанское правительство впервые в истории объявило общенациональное чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. По оценкам французских властей, пожар не удастся локализовать как минимум до конца дня из-за сильного ветра и экстремальной жары. Температура воздуха достигает 37 градусов. И о погоде в Израиле. Сегодня на большей части территории страны жарко. Температура воздуха чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 43. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.
4: По субботам и праздникам.
15: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
4: В 13.00.
15: Сделай выходной свой интересней.
4: Программа поздравлений.
15: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
4: В нерабочий полдень.
15: Закажи, ты, а споем все вместе.
4: На Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вот и начинается программа «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Будем приступать, потому что ваши заявочки уже поступают. Половина программы так точно уже у нас занята. Поэтому все по очереди получат все свои заявочки, естественно. Они приходят на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну и как вы думаете, кто первый нам написал? Правильно, Ольга. Ольга пишет: Алина, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Аллы Пугачевой. Ольга, вы себе не изменяете. Ну а мы, конечно же, с удовольствием послушаем эту песню.

0: Ну что ж, продолжим сообщением от Шимшона. Сегодня день памяти великого поэта Высоцкого. Впервые услышал его песни 60 лет назад. С тех пор они всегда со мной, потому что актуальны сегодня. Хотелось бы послушать редко звучащую песню про эхо. Мирного шабата, Израиль, Шимшон пишет. Ну что ж, давайте, Шимшон, специально для вас и для всех радиослушателей.
1: В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп. Пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал.
0: А мы переходим к следующему сообщению. Итак, что же нам пишут? Привет Первому радио и всем-всем-всем. Меня зовут Никита. Я являюсь вашим постоянным слушателем, и сегодня мне нужна ваша помощь в одном очень важном деле. Давайте. Дело в том, что сегодня очень важный для меня день, потому что у моего лучшего друга Станислава Кацмана сегодня день рождения. Он живет на другом конце планеты, но никогда не переставал быть рядом. Передайте ему, пожалуйста, плавенный привет и следующие слова. Дорогой Стас, еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Всегда желаю тебе всего самого наилучшего. Приезжай побыстрее в гости, мы тут очень за тобой скучаем. Также хочу передать привет всей его семье. Прекрасной жене Татьяне, деткам Дину и Алисе. И, конечно же, его маме, тете Наташе. Народ, привет вам из Израиля. Спасибо Первому радио, всем хорошего дня и хорошей недели. Ну что ж, Стас, мы тоже от нашего лица поздравляем вас с днем рождения, как у нас говорят в Израиле, до 120, и чтобы у вас все было в жизни классно. Ну а композиция от Би-2 «Мой друг», я думаю, идеально подойдет для такого дня.

0: Нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: Только сегодня, 25 июля, в мебельном салоне Alta Livello грандиозная распродажа, скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу, только в Alta Livello. Ждем вас до 10 часов вечера. Alta Livello, адрес Ришон Лицон, Рожанский, 11, звездочка 92-46, звездочка 92-46.
1: Реклама.
3: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414.
5: Big Cure Laser.
3: Звездочка 3414.
6: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
10: Шеф Абухари.
9: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: Центр Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Реклама.
14: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
15: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
14: Яна Романова.
16: Первому радио 25 лет.
0: Нерабочий полдень.
2: Что-что говорите, нерабочий полдень продолжается. Угадали! Читаю следующее сообщение, которое пришло на наш WhatsApp 054-2070-800. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Моему старшему брату Жене исполнилось 45 лет. Я желаю ему здоровья, счастья, удачи и путешествий по всему миру. Я прошу, чтобы для него прозвучала песня Аллы Пугачевой «Береги себя». Итак, Женя, Евгений, поздравляем вас! Чтобы все было хорошо в жизни. И вот путешествие, это, как по мне, замечательно. Вот, правда, не знаю, как насчет по всему миру. У меня есть пару пунктиков, куда бы я не хотела ездить. Хотя, возможно, у вас совершенно другие приоритеты. Но эта песня для вас.
17: Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Где-то далеко, далеко, далеко.

0: жажда, злодни обиду дважды, а я тоску допью.
1: Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь.

Да, действительно, берегите себя, любите себя, будьте осторожненьки, чем бы вы ни занимались. Итак, пишет нам, Алекс пишет, привет, всем хорошего дня и мирного неба. А можно нам с женой в дорогу? Вот этот новый хит от нашего земляка белоруса. Алекс, Алекс, Алекс, надеюсь, вы еще за рулем и сможете услышать эту песню. Давайте послушаем специально для вас и вашей жены.

Интересно, все ли узнали оригинал? Да, да, прослеживался, ну и хорошо. А мы переходим к следующему сообщению, которое пришел в наш WhatsApp 054-2070-800. Если вы хотите услышать свою любимую композицию, либо кого-то поздравить, еще есть такая опция. 054-2070-800. Пишет нам Ян. Всем приятной субботы и хорошего настроения. Алина, поставь, пожалуйста, песню «Верки, сердючки, гоп-гоп». Вспомнили, конечно. Ну что ж, под эту песню невозможно остаться равнодушным. Ты ее либо ненавидишь, либо очень сильно любишь. Поэтому давайте узнаем, к какому лагерю относитесь вы.

0: Якщо не люблять нас, то хай
1: ой, не буду горювати.

0: карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну и пока звучит эта песня, прочитаю еще одно сообщение. Привет всем слушателям и тебе. Вам пишет Максим. Слушаю ваше радио со своей подругой Леной. У вас классные песни, Алина. Передайте моей подруге привет, чтобы она на меня не обижалась. Классной всем субботы. Лена, не обижайтесь на Максима. Поднимите друг другу настроение, улыбнитесь. И все будет кайфово в этой жизни. Но хорошее настроение, хорошие песни будут продолжаться.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
7: Звездочка 8383.
8: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Реклама.
9: Только сегодня, 25 июля, в мебельном салоне «Альта Ливелла» грандиозная распродажа. Скидки до 50% на итальянскую мебель премиум-класса. И это еще не все. Каждого покупателя ждет приятный подарок. Не упустите возможность обновить свой дом с выгодой. Только сегодня, в субботу, только в «Альта Ливелла». Ждут вас там до 10 часов вечера. «Альта Ливелла», адрес Ришон Ле Цион, Рожанский, 11, звездочка 90. 92-46, звездочка 92-46.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

что-то как-то на какое-то меня такое ностальгическое настроение потянуло, какие-то песни суперспокойные. Ну, не знаю, какой-то период в этом дне, видимо, наступил. То сидели все, гоп-гоп, радовались. А вот хочется немножечко передохнуть, потому что следующий час приближается, а там к нам присоединится Андрей Оренштейн. Будем сидеть, болтать, ну а пока давайте послушаем Брайана Адамса.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама. Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
5: Эй, вот это какой адрес у него?
4: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатэй Срим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните 6 120 «Адмеатэй Срим».

0: Решил ли он? Звездочка 6-120. В соответствии с уставом мероприятия.
1: Встречайте Fizz. This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is идеальный сидр. Fizz. Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли он? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
9: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
8: Анна Родина.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Всегда с тобой.
12: Other than me.

0: А давай сейчас сделаем так. Я включу тебе микрофон, а ты будешь приветствовать радиослушателей. А я посижу, пока помолчу. Договорились?
1: Интересно, ты придумала, конечно. Ну, ладно, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что выбираете 89.1 даже в субботу, даже когда у вас нет необходимости сюда приходить как на работу, как, собственно, мы сюда и приходим. Так что еще раз здравствуйте, меня зовут Андрей Оренштейн. И вот начиная с этого момента, вроде как мы должны о чем-то попеременно говорить, таким образом символизируя передачу вот этого вот самого эстафеты, да, вот этого олимпийского, можно сказать, пламени, неугасающей искренности и энергичности нашего эфира.
0: Ой, все, заканчивай. Слушай, вот ты за прошлый час что-нибудь полезное сделал в своей жизни?
1: Час?
0: Да, за прошлый час.
1: Спроси про неделю.
0: Не-не-не-не-не, неделя меня не интересует. Прошлый час.
1: Прошлый час. Окей,
0: что я 13 до 14.
1: Сейчас, подожди, я подумаю. Так, Ну, так как я использовал солнцезащитный крем, то я не сгорел.
0: Молодец! А я помирила людей.
1: Да?
0: Да.
1: А что, у них был спор из-за солнцезащитного крема, что?
0: Не знаю, из-за чего был спор, но вот попросили передать привет, и тут пишут, что уже помирились. Так что все хорошо.
1: То есть некоторым людям для того, чтобы помириться, нужно вовлечь в свои отношения какого-то человека, который еще 3 минуты назад о них представления не имел. Такое,
0: ну,
1: да?
0: Слушай, вот это вот все ты нудишь, нет, почему ты хорош?
1: Я задаю закономерный вопрос. Вот представь,
0: а не надо задавать.
1: Вот представь, не дай боже, конечно, ты со своим обожаемым супругом вдруг поссорилась. И вы как-то вот не знаете, как друг к другу подойти-то. Как с чего вот начать? Может, с балкона крикнуть кого-нибудь. Тетя Люся, подойдите, пожалуйста. Ицик, вопрос. Вот поговорите вот с мальчиком. Вроде того.
0: Да. Я тебе вне эфира расскажу историю, но было такое, что нас помирил посторонний человек.
1: Так.
0: Да. Это было один раз в жизни, правда, но это было.
1: Хорошо. А что не в эфире-то, а?
0: А не хочу.
1: Ну ладно,
0: тогда. А то еще все будут знать мои секретики.
1: Ну тогда вот. Видимо, этот человек, ну, в чем-то потом провинился, его посадили по какому-нибудь очень некрасивому обвинению, правильно, да? Ну, обычно это канцелинг, вот это вот все. Нет?
0: Окей. Все сложно, замечательно. А что будет еще дальше складываться замечательно, так это песенки, поэтому давайте к ним и приступим. Погнали.

0: Destiny's Child, Say My Name. И вот мы как раз сидели с Андреем, сейчас сидели и рассуждали, что же это похоже. Say My Name, повторение это. Что тебе напомнило?
1: Ну, это к нынешнему, в кавычках, президенту Российской Федерации можно, потому что было одно имя и фамилия, которую не произносил очень-очень долго, напоминаю.
0: Mm-hmm.
1: Вот.
0: Лорд Волан-де-Морт. Ой, извините, пожалуйста, я произнесла, да. Хотя это тот, кого это... нельзя называть.
1: Тогда бы песня была Don't Say My Name.
0: А, ну да. Хорошо, в таком случае это из фильма «Заклятие». Назови свое имя, демон!
1: А я еще вспомнил про мультик. Мультик был по книжке про мутабор «Калиф Аист». Там нужно было делать следующее. Для того, чтобы превратиться в животное. Может, кому пригодится сегодня в субботу превратиться в животное? Сообщаю. Помимо очевидного, да, что нужно сходить в определенный магазин, значит, нужно вдохнуть дым порошка. Не написано какого.
0: Не вдыхать. Додумывайте сами.
1: Вдыхание порошка, может, сами понимаете. И сказать мутабор, которое слово переводится «я буду изменен или изменюсь». Некоторые знают это слово из-за группы «Мальчишник». Такие тоже есть старички. Вот. А если хочется вернуться и прекратить быть животным, внимание, друзья, то нужно, ну, видимо, утром вьем решен, 3 раза поклониться на восток и снова произнести это слово.
0: А как ты, будучи животным, его произнесешь?
1: Как ты, будучи животным, вспомнишь, где восток?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
5: Встречайте Fizz. This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is idealный сидр. Fizz. Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
12: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
13: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
12: Эммануэль Сулейманов.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-Хашива 9.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Что говоришь, тебе очень нравится творчество Светланы Лободы, сходил бы на ее концерт?
1: Стабильность — признак мастерства, понимаешь? Дело в том, что вот у меня четкое ощущение, что эту песню Светланы я слышал, но там были другие слова. «Ау» там пелось в припеве. Вот полное ощущение. Если у кого-то есть тоже такое ощущение, и кто-то, как и я, попробовал подпеть припевы, но с удивлением осознал, что это другая песня, напишите, пожалуйста, об этом, дамы и господа, в комментариях там
0: я
1: внизу.
0: Я уверена, у многих радиоведущих вообще есть любимые песни, в которых, знаешь, в середине вдруг пауза наступает. Но самая гениальная песня в этом плане — это «У Земфиры».
1: Нет, у «Гостей из будущего» была так. Я как Федор Михайлович в твоем микро... Там такой вздох еще есть. У меня все время сердце уходило.
0: Песня «Ах!» Песня идет где-то 3 минуты, у нее в середине, по-моему, секунд 40 тишины.
1: 40 секунд тишины.
0: Если не больше даже. Просто тишина.
1: Так зачем, нужна была эта неталантливая огранка по сторонам? Можно было сразу поступить, как известный нам всем Джон Кейдж, композитор-минималист, у которого есть произведение, которое, если я не ошибаюсь, называется 4.33.
0: По-моему, как... что-то вроде того, да, и они просто слушают тишину.
1: Да,
0: играют тишину.
1: Кстати, есть разные воспроизведения этого произведения. Ну, ты же понимаешь, это же не просто так человек придумал, что там 4.33 тишина. Это выходил оркестр полностью, да, на сцену, которые открывали листы, вот на которых ноты написаны. Смотрели в пустые листы, на которых не было ничего написано. Там дирижер взмахивал палочкой, начинался отчет, и они дальше вот читали такты, как бы, вот, шелестели листы, как бы. То есть это не была полная тишина. Ну, вот такой вот перформанс, тоже классно. Так что Земфира пусть попробует. Да и нам тоже пора. Давай. Раз, два.

Первое радио. Всегда с тобой. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
11: «Центр Кар Азур».
12: Терех Ашива 9.
10: «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
13: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
14: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
15: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель»...

0: 050-302-8880.
1: Реклама. Голоса первого радио.
2: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Ля-ля фа-фа» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Разведка США утверждает, что масштаба Хаменеи стремится к созданию ядерной боеголовки. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После 13 ночей подряд ударов США по Ирану минувшей ночью американских атак не было. Однако разведка США представила тревожную оценку, согласно которой новый верховный лидер Исламской республики Маджтаба Хаменеи гораздо решительнее своего отца настроен на получение полноценного ядерного оружия. Одновременно появились сообщения о переброске иранских сухопутных войск к сверхзащищенному подземному объекту под названием «Гора Пикакс», а президент США Дональд Трамп заявил, что готов выслушать предложение Тегерана, хотя считает, что время для сделки еще не пришло. По данным разведслужб США, хотя Маджтаба Хаменеи никогда публично не призывал к созданию атомной бомбы, он и представители руководства Ирана стремятся к обладанию полноценным ядерным арсеналом. Источники, беседовавшие с «Нью-Йорк Таймс», уточняют, что основная часть разведывательной информации о взглядах Маджтабы относится к периоду до начала войны. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании в южнокорейском Пусане принял решение включить археологический комплекс Себастия на севере Самары, а также 5 исторических крепостей в районе Джабаль-Амиль на юге Ливана в список всемирного наследия и одновременно в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Решение было принято по ускоренной процедуре на основании того, что эти объекты, по мнению организации, подвергаются воздействию продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом пишет Вайнет. Палестинская администрация приветствовала решение, назвав его национальным достижением в борьбе за защиту палестинского культурного наследия. В свою очередь, МИД Израиля резко раскритиковал ЮНЕСКО, заявив, что организация превратила еврейскую и христианскую историю в предмет насмешек. Накануне голосования Израиль активно пытался добиться отклонения инициативы. Министерство иностранных дел призвало государства-члены Комитета всемирного наследия проголосовать против, утверждая, что речь идет об использовании культурного наследия в политических целях. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху в ближайший понедельник отправится в США на переговоры с американским руководством. Встреча главы израильского правительства с президентом США Дональдом Трампом запланирована на вторник в Белом доме. Центральное место в повестке дня займет иранский вопрос, поскольку Вашингтон анализирует дальнейшие шаги в отношении Тегерана. Помимо переговоров на высшем уровне, программа визита премьера включает посещение похорон сенатора Линдси Грэма. Ливанская газета «Аль-Ахбар», связанная с Хизбаллой, сообщает, что Египет работает над преодолением тупика в секторе Газа в координации с США и региональными игроками. Согласно сообщению, Каир настаивает на продвижении развертывания международных стабилизационных сил в Газе. Кроме того, источники сообщили газете, что Египет рассчитывает на развертывание сил как на средство для установления новой реальности безопасности и предотвращения краха соглашения о прекращении огня. И о погоде. Сегодня на большей части территории страны жарко, температура воздуха чуть выше среднесезонной, слабый ветер. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Андрей Эйзенштейн с программой «Шавуа Тов».

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Зрителей-то пускай, а вот слушателям совершенно не обязательно. Андрей Эйнштейн у микрофона, начиная с данного момента, полноценно программа «Шавуатов» с 3 до 8 часов вечера. Большое спасибо Светлане за выпуск новостей. Итоговые у нас ожидается в 17:00. Большое спасибо Алине за компанию и за все выполненные ваши музыкальные заявки. Ну а начиная с данного момента, обрываем всевозможную обратную связь, дамы и господа, и не даем слова вообще практически никому, и самому себе тоже постараюсь, собственно, усекать отпущенное время, поскольку программа «Шавуатов» целиком, а вас, дамы и господа, и про ваш субботний отдых, именно поэтому здесь звучит огромное количество музыки, наш музыкальный субботний плейлист вы можете использовать как вам угодно, можете под него заниматься спортом, можете, наоборот, игнорировать спорт, вот как раз в порядке исключения в выходной день, можете прогуливаться, можете ужинать, обедать, завтракать в любом удобном для вас порядке. Итак, в ближайшие 15 минут в нашем эфире бестселлер Зиверт и Макс Барских, также «Галактико» в исполнении Иманбека, но открывает этот музыкальный час Мэри Лэмберт и «So Far Away».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
5: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88.
3: Год без забот.
7: Реклама.
8: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
9: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
10: Что-что? Повтори, пожалуйста.
9: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414.
11: Big Your Laser.
9: Звездочка 3414.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383.
14: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
15: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
16: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит 2 дочерей, воспитывает 2 собак и кошку.
17: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
16: Евгений Забежинский.
18: Первому радио 25 лет.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-Тов.
20: Шавуа-Тов на Первом радио.

0: Морис Мэрен, женский дуэт с произведением под названием Scissors, ножницы, интересно с чего. Именно так эта песня называется, наверное, посвящена курсам кройки и шитья. 15 часов и 25 минут в Израиле, программа Шавуатов в эфире Первого. Мы продолжаем вместе слушать хорошую музыку, отдыхать в преддверии новой рабочей недели, перезаряжать свои, возможно, подсевшие солнечные батареи. Буквально через 3 минутки в нашем эфире повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут. Радость всем любителям классической музыки и открывать для себя что-то новое-старое. Ну, а до этого момента услышим градусы на твоей съемной.
1: Шавуатов на Первом радио.

никто не вспомнит. На твоей съемной почему пытался понять именно ты, ведь город такой огромный. Прокуренная кухня в дымке сонной.

0: Сундук Баха.
1: Если бы Бородин жил сегодня, его бы точно ругали за дедлайны. Композитор писал «Князя Игоря» почти 20 лет. А почему? А потому что музыка была для него не основной работой. По профессии Александр Бородин – химик, профессор, ученый с мировым именем. Днем – лаборатория, лекции и исследования, ночью – опера. Поэтому «Князь Игорь» рос медленно. Настолько медленно, что закончить его композитор так и не успел. Вообще, Бородин – уникальный случай в истории музыки. Для большинства великих композиторов сочинение все-таки было профессией. Для него – скорее второй жизнью. Он преподавал в медико-хирургической академии в Петербурге, занимался органической химией, публиковал научные работы, сделал ряд важных открытий, выступал на международных конгрессах. Его коллеги знали прежде всего не композитора, а серьезного ученого. Оперу «Князь Игорь» начал писать в 1869 году по мотивам «Слова о полку Игореве». Идея захватила его сразу, но, как назло, времени не хватало. Бородин сам шутил, что сочиняет только тогда, когда удается украсть время у науки. В итоге работа растянулась почти на два десятилетия. Одни сцены были полностью готовы, другие существовали только в набросках, а некоторые эпизоды композитор еще даже не успел оркестровать. В 1887 году Александр Бородин внезапно умер. Ему было всего 53 года. Казалось, вместе с ним погибла и опера. Но случилось удивительное. Его друзья, композиторы Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов, решили довести произведение до конца. Они разобрали огромное количество рукописей, привели их в порядок, восстановили недостающие фрагменты и подготовили оперу к постановке. Сам Глазунов рассказывал, что увертюру записал по памяти, потому что много раз слышал, как Бородин играл ее дома на рояле. Насколько буквально это происходило, музыковеды спорят до сих пор, но именно благодаря этой работе увертюра вошла в оперу. Премьера «Князя Игоря» состоялась уже после смерти Бородина в 1890 году. И сегодня эту оперу считают одним из самых главных произведений русской музыки. Но вся прелесть в том, что «Князь Игорь» стал памятником не только таланту Александра Бородина, но и дружбе людей, которые сделали все, чтобы его музыка все-таки прозвучала. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
0: «Сундук Баха».
2: Шавуа Тов.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
0: Реклама. Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
6: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
7: Эй, вот это какой адрес у него?
6: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
8: Встречайте «Физз». This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
9: This is идеальный сидр.
8: «Физз». Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
10: Абалонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
12: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
13: Веселее.
12: Молодец, понял.
14: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
15: Шавуатов на Первом радио.
16: Здесь зрители аплодируют.

0: Forever Your Girl только что в нашем эфире в исполнении T.I. и Pitbull. 15 часов и 49 минут в Израиле. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуатов на Первом радио. Продолжаем в том же духе. Отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. До конца этого музыкального часа успеем услышать Stop Babe от Tokyo Hotel. Также это просто сон от Кристины Арбакайте буквально через пару секунд.
1: Шавуатов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните *6120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. *6120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
4: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в 3-м классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
9: Ну какой тут может быть комментарий?
10: Не знаю. Не знаю.
9: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Оренштейн у микрофона. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу с 3 до 8 часов вечера вместе слушаем музыку, отдыхаем в преддверии новой рабочей недели, не слушаем никаких специалистов и вообще людей, которые в чем-либо разбираются. Никакой обратной связи, только наш музыкальный субботний плейлист, который вы можете использовать по своему усмотрению. В ближайшие 15 минут в нашем эфире «We are golden» в исполнении Мика, также «Airball» «Balloon» от Лили Эллен. Открывает этот музыкальный час американская кантри-певица, обладательница премии Грэмми, между прочим, Faith Hill, и один из самых ее известных двух хитов под названием «Breathe».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
6: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
7: Первое радио.
8: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
9: Имейте совесть! 2 часа ночи!
8: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
10: Реклама.
0: Жаркое лето в Центркар.
11: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Центркар Азур.
11: Дерех Ашива 9.
12: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
13: С разрешения Министерства финансов.
14: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
15: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
16: Оболонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
18: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хаземер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
19: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
18: Андрей Ежов.
0: Первому радио 25 лет.
20: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
21: Шавуатов на Первом радио.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
10: Реклама. Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
11: Эй, вот это какой адрес у него?
10: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
0: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицон. Звездочка 6-120.
12: В соответствии с уставом мероприятия.
13: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
14: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
10: Реклама.
15: Your radios up. Shavua Tov na Pervyam Radio.

Неужели не ясно? У женщины не надо спрашивать. Она сама еще не знает ответ, но точно знает, чего бы она не хотела. Группа Бис и нет, только что в нашем эфире. О том, что знают мужчины, и вот один конкретный, то бишь я. Знаю, что через 11 минут в нашем эфире итоговый на сегодня выпуск новостей от Светланы Карабут. И вот эта вот девушка, она-то знает точно. А до конца этого музыкального часа услышим Autumn Leaves от Эрика Клэптона. И уже звучит Nothing's Like the Rain от группы Tool Unlimited. О, старички на месте!

left to do.

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Встречайте «Физ». Физ. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
2: «Физ» – идеальный сидр.
1: «Физ». Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
3: Покупайте «Big Your Laser Plus» и получайте прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте «Big Your Laser Plus» по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
0: Реклама.
6: Голоса первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
7: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку.

0: позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
1: Однозначно.
0: Так и будем теперь называться.
2: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: За сутки в Иудее и Самарии задержаны более 70 подозреваемых в террористической деятельности. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. За прошедшие сутки силы ЦАЛЯ, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели масштабные антитеррористические операции по всей территории Иудеи и Самарии. Были задержаны более 70 разыскиваемых террористов, еще сотни подозреваемых были допрошены на месте. На территории бригады «Шамрон» ЦАЛЯ «Шабак» завершили масштабную операцию в деревне Таль. Бойцы разведбатальона «Нахаль» задержали в деревне 11 человек и допросили около 80 подозреваемых. На территории бригады «Минаше» силы безопасности проверили более 300 объектов. Были задержаны лица, связанные с Хамасом, а также боевики, готовившие теракты с использованием взрывных устройств. Йеменские хуситы заявили о проведении военной операции, целью которой стали объекты нефтяной компании «Сауди Арамко» в южных саудовских городах Джизан и Янбу. Официального подтверждения этой информации со стороны Эр-Рияда пока не поступало, однако очевидцы сообщают о густом черном дыме над нефтеперерабатывающим заводом «Арамко» в Джизане. Ранее власти Саудовской Аравии выпустили предупреждение для жителей Джизана и Янбу в связи с угрозами хуситов отомстить за удары, нанесенные по их позициям на этой неделе. По меньшей мере 35 человек погибли и 30 получили ранения в результате тяжелой аварии с участием двух автобусов на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор в Сирии. Столкновение произошло между автобусом, перевозившим военнослужащих сил внутренней безопасности, и гражданским пассажирским автобусом, сообщает агентство САНА со ссылкой на МВД. Оба автобуса загорелись. На место были направлены медицинские вертолеты. Пострадавших доставили из аэропорта Пальмиры в военный госпиталь в Хомсе. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании в южнокорейском Пусане принял решение включить археологический комплекс Себастия на севере Самарии, а также 5 исторических крепостей в районе Джабаль-Амиль на юге Ливана в список всемирного наследия и одновременно в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Решение было принято по ускоренной процедуре на основании того, что эти объекты, по мнению организации, подвергаются воздействию продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Палестинская администрация приветствовала решение, назвав его национальным достижением в борьбе за защиту палестинского культурного наследия. В свою очередь, МИД Израиля резко раскритиковал ЮНЕСКО, заявив, что организация превратила еврейскую христианскую историю в предмет насмешек. Накануне голосования Израиль активно пытался добиться отклонения инициативы. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится и будет близка к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 29, в Тель-Авиве 25-31, в Хайфе 23-29, в Бершеве 24-35, в Эйлате 28-41 градус. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Большое спасибо Светлане Карабут за итоговый на сегодня выпуск новостей. Надеюсь, новостей больше сегодня не предвидится, по крайней мере, ну, никаких, которых бы нельзя было назвать хорошими. Мы продолжаем. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы послушать хорошую музыку и отдохнуть в преддверии новой рабочей недели. Собственно, сделать все, для чего нам выходные и нужны. Как минимум, просто отдохнуть, если на что-то другое не остается ни сил, ни времени. А наше время, время программы «Шавуатов», полностью занимает наш музыкальный плейлист с моими редкими, иногда саркастическими комментариями. И давайте поскорее приступим к его прослушиванию. В ближайшие 15 минут в нашем эфире Элтон Джон, «Sorry Seems to be a Hardest World», также Матвей Эмерсон, Бен Оспен, «Life Goes On», открывает этот музыкальный час Джонни и «Дежавю».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
5: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88.
5: Год без забот.
7: Реклама.
8: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
9: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
10: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
12: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
11: Светлана Карабут.
13: Первому радио 25 лет.
2: Шавуатов на Первом радио.
14: International. Big Mega.

The Black Eyed Peas только что в нашем эфире, и произведение под названием The Time. К слову, о данном коллективе и времени, буквально два дня назад их супершлягер My Humps набрал целых 1 миллиард, то бишь по ихнему биллион просмотров на Ютубе. К слову, это не первый их подобный опыт, не первое их подобное достижение. Это уже третья композиция, которая набирает вот такое безумное количество просмотров на вышеупомянутом сервисе. Мы продолжаем, дамы и господа. Впереди у нас А-студио, Fashion Girl и Jack Harlow, Loving on Me.

0: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не путать свою личную шерсть с государственной. А заодно вспомним прекрасный легкий рецепт из культовой комедии. Начнем с фильма «Кавказская пленница». Лента вышла на экраны в 1967 году. Фильм мгновенно стал народным хитом, а многие сцены и цитаты разобрали на крылатые фразы. Идея фильма родилась после того, как Гайдай прочитал в одной из газет историю о похищении девушки влюбленным джигитом в Закавказской республике.
2: Мы представляем прекрасной женщине, девушке, которая олицетворяет собой новую судьбу женщины гор, понимаете?
1: Гайдай сразу хотел снимать своего друга Юрия Никулина и придумал для него роль, но тот пошел в отказ. «В наши дни воруют невесту, глупость, сниматься не буду». Гайдаю удалось уговорить Никулина, пообещав вместе улучшить сценарий. Первоначально фильм был запрещен. Совершенно случайно его посмотрел Леонид Ильич Брежнев и дал разрешение на показ. Несмотря на то, что роль товарища Саахова с самого начала была написана для Владимира Этуша, актер не хотел сниматься в этом амплуа.
3: Я, извините, переоденусь.
4: Не беспокойся, в морге тебя переоденут.
1: Дело в том, что ранее он уже сыграл южного человека в фильме «Время летних отпусков» и не хотел тиражировать этот образ. Однако Гайдай уговорил актера прийти на пробы. И в итоге Этуш согласился на эту работу. Кстати, изначально фильма героя была Ахохов, но позднее выяснилось, что в Министерстве культуры работает сотрудник с точно такой же фамилией. Тогда ее заменили на Саахов. Но потом оказалось, среди чиновников на Мосфильме есть некий товарищ Сааков. Точку в споре о том, можно ли оставлять эту фамилию, поставила глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева. Она сказала так: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте 180 Ивановых. И что теперь? Дурака нельзя назвать Ивановым? Оставить как есть». Ох уж эта политика и цензура.
5: Волюнтаризм в моем доме не выражаться.
1: Кстати, во время проб режиссер спросил Варлей, может ли она сняться в купальнике. В то время, представляете?
2: Женщина, друг, человек. Грандиозно!
1: И она спокойно разделась перед камерами. Тогда вся съемочная группа удивилась и подумала, что девушка, ну, просто очень раскрепощенная. Они просто не учли, что для цирковых купальник – это рабочая одежда. Можно сказать, униформа.
2: Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица.
1: Но вернемся к фильму. В этой ленте есть момент, когда балбес приносит Нине поднос с огромным количеством аппетитных фруктов, и пленница начинает их с удовольствием есть. На самом деле почти все фрукты были, разумеется, искусственными или консервированными из компота. Сцену снимали в апреле в Москве, поэтому настоящих фруктов тогда было не достать. На том же подносе была лепешка, купленная накануне в магазине «Армения». Однако к моменту съемок она так зачерствела, что есть ее было практически невозможно. Варлей вспоминает, что режиссер буквально кричал на нее, чтобы она ела ее с аппетитом. В итоге актриса буквально давилась засохшей лепешкой и консервированными фруктами. Но зрители этого не заметили.
6: Могу я видеть прокурора?
7: Можете. Где у нас прокурор?
8: В 6-й палате, где раньше Наполеон был.
1: Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня не просто выпечка, а абсолютная легенда кинематографа и кавказской кухни – карабахская гата. Да-да, та самая золотистая румяная лепешечка, которую студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина уплетала за обе щеки в кавказской пленнице, пока товарищ Саахов пытался произвести на нее впечатление.
2: И только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово, 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
9: А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
1: Стоп. А откуда вообще взялось слово «гата»? Перед тем, как запачкать руки в муке, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Откуда же родилось это слово «гата»? Лингвисты до сих пор спорят и ломают свои головы. По основной версии, это слово «настоящий путешественник». Оно родственно французскому «пирожное», «тортик», которое восходит к позднее латинскому слову, обозначающему «печеное тесто». Кавказцы в древности торговали со всем миром так активно, что европейские итальянское гато, приехала в горы, обжилась там, напиталась сливочным маслом, ванилью и превратилась в величественную гату. Так что, вкушая гату, вы буквально занимаетесь кулинарной археологией.
6: Минуточку! Будь добры, помедленнее! Я записываю!
1: Нам понадобится для теста мука 300 грамм, плюс щепотка на стол и пару граммов на нос для вида работающего шефа. Сливочное масло 40 грамм, размягченное, как ваше сердце при виде десерта. Сахар 60 граммов, ванильный сахар 10 граммов для аромата на весь подъезд. Яйцо куриное 1 штука, молоко теплое 85 миллилитров, не горячее, а то дрожжи сварятся и уйдут в отпуск. Дрожжи сухие 4 грамма, растительное масло 1/2 столовой ложки, соль, щепотка, ну типа по вкусу. Для начинки мука 110 граммов, сливочное масло 75, сахар 65, ванильный сахар 8 граммов. Для глянцевого блеска яичный желток 1 штука и 1 чайная ложка воды. Теперь работу. Запускаем дрожжевой коллайдер Апара. В теплое молоко высыпаем 1/2 чайной ложечки сахара, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Перемешиваем, накрываем пленкой и отправляем в теплое место минут на 40. В это время можно переслушать любимый подкаст или сделать вид, что вы качаете пресс.
10: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
1: Теперь замешиваем базу. В отдельной миске соединяем целое яйцо, обычный и ванильный сахар для теста, соль и мягкое масло. Когда пара пышно поднимется и начнет пузыриться, выливаем ее сюда же. Постепенно вводим оставшуюся муку. Теперь немного фитнеса. Сбрызгиваем руки растительным маслом и вымешиваем тесто. Минут 10 на столе. Оно должно стать гладким, эластичным и перестать липнуть. Скатываем в шар. Прячем смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и забываем в тепле на 1 час. Через час аккуратно обминаем и даем подремать еще 7-10 минут. Пока тесто отдыхает, делаем начинку. В миске смешиваем мягкое масло, сахар и ванильный сахар. Всыпаем муку и пальчиками перетираем все в мелкую ароматную сливочную крошку. Попробуйте крошку на вкус, только не съешьте всю сразу. Теперь формируем шедевр. Делим тесто на 3 равные части. Будет 3 красавицы-лепешки. Скатываем в шарики и даем постоять 10 минут. Затем каждый шар разминаем руками в плоский кругляш. Смазываем сливочным маслом и щедро выкладываем в центр горку нашей начинки. Собираем края теста к центру мешочком и крепко защипываем. Переворачиваем наш мешочек швом вниз и аккуратно раскатываем скалкой до толщины примерно 4-5 мм. Переносим на противень с пергаментом. Вилочкой наносим красивую сеточку, перекрестные полоски на поверхность. Смазываем желтком, взбитым с капелькой воды. Это даст тот самый кавказский золотой загар. Отправляем в разогретую до 190 градусов в духовку всего на 15 минут. Вот и все, друзья. Достаем румяные, пышущие жаром лепешки, завариваем крепкий чай, зовем домашних, режем гату на кусочки и наслаждаемся вкусом, ради которого в кино можно и в холодной горной реке искупаться.
11: Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива.
12: Что? Что такое, дорогой?
13: Птичку. Жалко.
1: С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и не забывайте делиться корочками. До встречи на нашей волне. Пока.
0: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
14: Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов!
5: Шавуатов! На Первом радио.

Шведский продюсер Жулам де Кадебастани, более известный как просто Кадебастани, сам себя он, кстати, называет президентом Кадебастани, что бы это ни значило, неважно. Произведение под названием «Save Me» только что мы слушали в продолжении программы «Шавлатов» на 89.1 FM. Продолжаем отдыхать в том же самом духе и, я надеюсь, получать от данного процесса удовольствие. Впереди в нашем эфире Шон Мендес и «Summer of Love» прямо сейчас.

שבוע טוב, נאפר וים רדיו.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама. Лидский квас. Любимый квас.
0: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицон. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Azur.
10: Дерех Ашива 9.
5: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
12: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
11: Екатерина Вергунова.
13: Первому радио 25 лет.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь в 3 часа дня, чтобы следующие 5 часов провести вместе, отдыхая и занимаясь или не занимаясь всем, чем только можно. И наш музыкальный плейлист вам в этом, надеюсь, потворствует. Все наши прочие активности мы откладываем, естественно, уже на будние дни. Так что и все наши эксперты, специалисты, а также люди, которые привыкли развлекать и рассказывать здесь анекдоты, все отдыхают, спят, не знаю, занимаются спортом, и кушают и, надеюсь, тоже слушают нашу программу в этот самый момент. Что касается ближайшего будущего, друзья, послушаем у нас Джейсон Деруло появится с произведением «Pick up the pieces», также Джастин Тимберлейк «Which is not a bad thing», собственно, об этом он и споет, и Данте «Не вздумай» прямо сейчас, в начале этого музыкального часа.

שבוע טוב, נאפר וגם רדיו.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
8: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
9: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
8: Лидия Топельберг.
10: Первому радио 25 лет.
11: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
12: Веселее.
11: Молодец, понял.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шавуатов.
13: Шавуатов на Первом радио.

Экс-любитель чая и компании Денис Клевер только что в нашем эфире с произведением «Весна». На днях Денис рассказал зачем-то всем о своем детстве и пожаловался о том, что однажды, даже невзирая на звездного отца, ему пришлось зарабатывать деньги своим собственным трудом. А зарабатывал он их на мойке, проработал целых 3 дня, после чего подхватил чесотку и ушел с этой работы. Как можно на мойке автомат? Ну ладно, не знаю. Нас это не касается, друзья. Продолжаем, дамы и господа. Это программа «Шавуотов» на Первом радио. Впереди у нас Джон Феликс, «Ain't Nobody» и Элли Зи с произведением «K.O».

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Белая карта.
4: Помогите мне, я хочу узнать все.
5: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
6: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
5: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
6: И он меня до сих пор любит?
4: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
7: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
8: Шавуа-тов на Первом радио.

Однако некоторые люди думают перед тем, как назвать свой музыкальный проект. Только что в нашем эфире Юрий Николаенко и его проект «Ню». Совершенно же ясно, зачем он так называется, потому что теперь, если вы гуглите вот что-то подобное, вы, соответственно, натыкаетесь повсюду на его музыку и каким-то образом, может, и послушаете, может, и даже станете поклонником. Может быть, когда вы забивали «Ню» в Google, вы искали что-то другое. Вот, собственно, и группа «Эротика» была, помните? Тоже, наверное, так же думали. Не знали еще, что будет интернет, но думали примерно так же. Впереди у нас Alan Walker, Endless Summer и Enrique Iglesias. Прямо сейчас «Taking Back My Love».

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художника.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
4: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Встречайте Fizz. This. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. This is idealный сидр. Fizz. Спрашивайте в магазинах. Содержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
7: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
4: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
9: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что?
8: Лена Семенова.
10: Первому радио 25 лет.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Эйнштейн у микрофона, и это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы послушать хорошую музыку, отдохнуть в преддверии новой рабочей недели. Напоминаю, друзья, что мы с вами до 8 часов вечера, до 11 в FM-диапазоне, в том числе и на севере с недавних пор. И напомню, что если вдруг вам вздумается, вы можете нас слушать также и ночью, и вообще даже не в Израиле, если вы находитесь вдруг. Такое тоже может быть в любой момент. Просто слушайте нас через аппликацию. Если у вас ее еще нет, напомню, как ее установить. Все очень просто. В зависимости от вашего девайса направляетесь либо в Google Play, либо в Apple Store. Там ищите в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами. Скачивайте себе на ваш девайс абсолютно бесплатно. Кстати, обращаю ваше внимание. И вуаля, вы с нами в любом месте и в любой отрезок времени. Помимо этого, также в нашей аппликации есть куча других важных и интересных функций. Ну а что касается ближайшего музыкального будущего и продолжения программы «Шавуатов», послушаем Фила Коллинса «Another Day in Paradise». Также Энрике Иглесиас, Николь Шерзингер откроют этот музыкальный час с произведением «Heartbeat».

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Слушайте каждый час новости на Первом.
3: Это самые проверенные факты.
4: Это самая оперативная информация.
5: Это самая непредвзятая подача.
2: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
6: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
7: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
6: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
8: Шавуатов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
6: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
7: Весели.
6: Молодец, понял.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
9: Шавуатов на Первом радио.

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

0: Да, такую надпись на экране своего телефона никто бы не хотел видеть. Вот, собственно, про это и песня, подозреваю. «Ten Missed Calls» — 10 пропущенных звонков. Фаро Уильямс и Джози Блэк Кофи только что в завершении сегодняшнего выпуска программы «Шавуатов» и моего пребывания в студии Первого радио на сегодня. Я с вами, друзья, прощаюсь. Напомню, зовут меня Андрей Эйнштейн. И желаю вам прекрасного завершения этого вечера. Ну и традиционно, конечно, «Шавуатов». Бай-бай.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио.

0: соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот». Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
1: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
2: Однозначно.
1: Так и будем теперь называться.
0: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ваша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Первое радио. Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям Дарк.
4: 89.1 FM.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Всегда с тобой.

0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Саввой.
4: Саввино утро.
5: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: И быть с тобой.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: слушание радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Нужно и быть с тобой.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
2: Подпишись. 89.1 FM. Here we go.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: Первое радио. И в этот час. Всегда с тобой.